В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 10 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник японские синоптики вновь предупреждают о риске тепловых ударов. По данным ЮНИСЕФ, после соглашения о прекращении огня в секторе Газа погибли не менее 300 детей. Иран исключил возобновление переговоров до выплаты компенсации Соединенными Штатами. А теперь обо всем более подробно. Метеорологическое управление Японии прогнозирует в понедельник еще один день изнуряющего зноя для восточной и западной частей Японии и призывает население принимать меры профилактики теплового удара. По словам представителей управления, во вторник проходящий поблизости тайфун номер 15 может повлиять на погоду на восточной стороне страны. Как сообщило управление, дневные максимумы температуры воздуха в понедельник, как ожидается, достигнут 36 градусов по Цельсию в городах Кофу, Гифу, Оцу, Сага и Кумамото, а в городах Нагоя и Осака воздух прогреется до 35 градусов. Кроме того, в городе Хиросима ожидается 34 градуса, в городе Канадзава 32 градуса, а в центральной части Токио и городе Акита 31 градус. Для 7 из 47 японских префектур выпущены предупреждения о риске теплового удара. Власти призывают население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить жидкости и по возможности оставаться в тени при пребывании на свежем воздухе. По словам метеорологического управления, тайфун номер 15 в настоящее время движется в северном направлении над акваторией у восточного побережья Японии и во вторник, возможно, пройдет по траектории довольно близкой к регионам Тохоку и Канто, то есть Косин. Это может вызвать сильный порывистый ветер на тихоокеанской стороне региона Тохоку, высокое волнение на море и усиливающиеся дожди у побережья. Дождь и волнение на море могут усилиться в регионе Канто. В префектуре Ниигата возможно усиление дождя и ветра. Власти призывают население быть начеку в связи с возможностью сильного ветра, высоких волн, схода оползней, затопления низколежащих территорий, а также повышения уровня воды в реках. Жителям рекомендуют следить за обновлениями информации. В эвакуационных центрах одного из городов префектуры Кумамото, где после сильного землетрясения в июле так и не работает водоснабжение, установлены портативные смывные туалеты. Как сообщила администрация префектуры, по состоянию на 14:00 в воскресенье без водоснабжения оставались около 34 770 домохозяйств в префектуре, из них 8470 в городе Уки. В этот город были отправлены портативные туалеты со всей страны. В субботу на парковке мэрии города Уки был установлен туалетный трейлер, отправленный из города Цу префектуры Мие в центральной Японии. В трейлере три туалетных кабинки для мужчин, для женщин и общие, которые могут воспользоваться также инвалиды-колясочники. В воскресенье этими туалетами пользовались жители близлежащих районов, а также люди, пришедшие в мэрию для оформления свидетельств о статусе пострадавших от стихийного бедствия. Мужчина в возрасте 60 с лишним лет отметил, что самые серьезные проблемы, с которыми сталкиваются люди во время стихийных бедствий, связаны с гигиеной и туалетами. По его словам, многие люди из его окружения находятся в эвакуационных центрах, и он очень рад возможности воспользоваться чистым туалетом. Сотрудник администрации города Цу, ответственный за туалетный трейлер, Такеучи Моринобу, отметил, что пока не ясно, когда будет восстановлена система канализации, но работающие туалеты очень важны. Он выразил надежду, что жители получат поддержку, удовлетворяющую их потребности. Администрация префектуры Кумамото сообщила, что после землетрясения подтверждена гибель 39 человек, включая один случай, предположительно косвенно связанный с бедствием, а 6183 человека по-прежнему находятся в эвакуационных центрах префектуры. По данным ЮНИСЕФ, по меньшей мере 300 детей, по поступившим сообщениям, были убиты в секторе Газа за 10 месяцев со времени вступления в силу договоренности о прекращении огня.
Израиль то и дело наносит удары в секторе Газа, даже после того, как в октябре начала действовать эта договоренность с группировкой «Хамас» на основе мирного плана, реализуемого под руководством США. Израиль обвиняет эту исламистскую группировку в нарушении соглашения. Как сообщают местные власти, примерно за 10 месяцев по воскресенье включительно погибли более 1250 человек. ЮНИСЕФ подчеркнул, что все стороны должны защищать детей и призвал к соблюдению сторонами их обязательств в соответствии с международным правом. Офис НХК в секторе Газа взял интервью у женщины, у которой погибла 9-летняя дочь. Женщина рассказала, что пуля влетела в дверной проем, прошла через ее руку и вошла в грудь дочери, когда они укрывались в палатке. Как полагают, пуля была выпущена при неожиданной атаке беспилотника. По словам женщины, она страдает от утраты и вспоминает дочь каждый раз, когда видит вещи, которые остались после нее. Она отметила, девочка просто сидела в палатке и задалась вопросом, за что ей пришлось умереть. Женщина добавила, каждый день здесь есть такие дети, как моя дочь, подчеркнув, что единственное, чего хотят люди в Газе, это настоящего прекращения огня. Иран заявил, что не возобновит переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не выплатит компенсацию за то, что Тегеран называет нарушениями меморандума о понимании. Одно из иранских средств массовой информации в воскресенье сообщило о заявлениях министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи относительно возобновления судоходства в Ормузском проливе. Аракчи заявил, что в настоящее время Иран не ведет переговоров с США. Он указал, что Тегеран считает возобновление переговоров невозможным до тех пор, пока не будут урегулированы предполагаемые нарушения меморандума о понимании и пока Вашингтон не выплатит иранской стороне компенсацию за них. Аракчи также отметил, что переговоры между Ираном и Оманом по определению нового

переговоры. Мы просто наблюдаем за Ираном с его огромной инфляцией и отсутствием денег». Президент Украины Владимир Зеленский призвал к поддержке, заявив, что, по его мнению, Северная Корея приняла решение направить в Россию десятки тысяч военнослужащих. В субботу Зеленский написал в социальных сетях о последних событиях, связанных с северокорейскими вооруженными силами. Он заявил, что северные корейцы время от времени появляются на территории Российской Федерации. По словам Зеленского, сначала речь шла о сотнях, потом о тысячах, а теперь принято решение об отправке от 30 тысяч до 50 тысяч северокорейцев на российскую территорию. Зеленский также отметил, что на территории Украины были обнаружены фрагменты северокорейских ракет. Он заявил: «Совершенно ясно, что Северная Корея будет накапливать опыт современной войны, получать от России лицензии и получать от них все виды военных инструментов». По словам Зеленского, такое развитие событий с Северной Кореей может представлять угрозу для стран Азии. Он подчеркнул необходимость для Южной Кореи теснее сотрудничать с Украиной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимас.
3: Японшоку ва кенкоу ни иин десу ё.
4: Коре нама тамаго десу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимас!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Нихоншоку ва кенкоу ни иин десу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре нама тамаго десу ка?
0: Это сырое яйцо.
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ваташи, нама тамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: Со.
0: Понятно.
5: Джа, натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: Натто, дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Но, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца». Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а таберарэмасэн означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, не можете есть.

0: есть. Табераремасен. Глагол таберу есть в потенциальном залоге будет звучать как таберареру, то есть могу есть. Таберареру в вежливой отрицательной форме будет табераремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
1: Не могу есть. Табераремасен.
0: Правильно. Если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся табераремасен.
1: Послушайте и повторите вслух.
2: Табераремасен. 生卵は食べられません。生卵は食べられません。
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
3: Дозо, таксан табете кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
3: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. Таксан дословно означает «много», а табете кудасай – «пожалуйста, ешьте». Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
1: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен – в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «табераремасен», как мы узнали, «не могу есть».
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
2: «Сасими ва табераремасен». «Ватаси, сасими ва табераремасен». «Сумимасен». 私, 刺身は食べられません。
0: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это...
2: Эби. Эби.
0: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
3: Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен. Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен.
0: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина это...
2: Бутанику. Бутанику.
0: Попробуйте.
5: Сумимасен. Ваташи бутанику ва табераремасен. Сумимасен. Ваташи бутанику ва табераремасен.
1: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли Там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
6: Итадакимасу.
0: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочсоу сама дешита». Запомните обе фразы.
2: Итадакимас.
0: Говорится в начале, а
2: «Гочсоу сама дешита»
0: в конце приема пищи.
1: А теперь послушайте и повторите.
2: Итадакимас. Гочисоу сама дешита.
1: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
6: Итадакимас.
7: Нихоншоку ва кенкоу ни иин десу йо.
8: Коре нама тамаго деска?
7: Хай.
8: すみません、私生卵は食べられません。
9: そう、じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
0: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
1: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
0: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляются натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Ну, японские омлеты тоже популярны.
1: А европейские завтраки популярны?
0: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
1: В отелях подают японские завтраки?
0: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
1: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 10 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник японские синоптики вновь предупреждают о риске тепловых ударов. По данным ЮНИСЕФ, после соглашения о прекращении огня в секторе Газа погибли не менее 300 детей. Иран исключил возобновление переговоров до выплаты компенсации Соединенными Штатами. А теперь обо всем более подробно. Метеорологическое управление Японии прогнозирует в понедельник еще один день изнуряющего зноя для восточной и западной частей Японии и призывает население принимать меры профилактики теплового удара. По словам представителей управления, во вторник проходящий поблизости тайфун номер 15 может повлиять на погоду на восточной стороне страны. Как сообщило управление, дневные максимумы температуры воздуха в понедельник, как ожидается, достигнут 36 градусов по Цельсию в городах Кофу, Гифу, Оцу, Сага и Кумамото, а в городах Нагоя и Осака воздух прогреется до 35 градусов. Кроме того, в городе Хиросима ожидается 34 градуса, в городе Канадзава 32 градуса, а в центральной части Токио и городе Акита 31 градус. Для 7 из 47 японских префектур выпущены предупреждения о риске теплового удара. Власти призывают население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить жидкости и по возможности оставаться в тени при пребывании на свежем воздухе. По словам метеорологического управления, тайфун номер 15 в настоящее время движется в северном направлении над акваторией у восточного побережья Японии и во вторник, возможно, пройдет по траектории, довольно близкой к регионам Тохоку и Канто, то есть Косин. Это может вызвать сильный порывистый ветер на тихоокеанской стороне региона Тохоку, высокое волнение на море и усиливающиеся дожди у побережья. Дождь и волнение на море могут усилиться в регионе Канто. В префектуре Ниигата возможно усиление дождя и ветра. Власти призывают население быть начеку в связи с возможностью сильного ветра, высоких волн, схода оползней, затопления низколежащих территорий, а также повышения уровня воды в реках. Жителям рекомендуют следить за обновлениями информации. В эвакуационных центрах одного из городов префектуры Кумамото, где после сильного землетрясения в июле так и не работает водоснабжение, установлены портативные смывные туалеты.

сообщила администрация префектуры, по состоянию на 14.00 в воскресенье без водоснабжения оставались около 34 770 домохозяйств в префектуре, из них 8470 в городе Уки. В этот город были отправлены портативные туалеты со всей страны. В субботу на парковке мэрии города Уки был установлен туалетный трейлер, отправленный из города Цу префектуры Мие в центральной Японии. В трейлере три туалетных кабинки для мужчин, для женщин и общие, которые могут воспользоваться также инвалиды-колясочники. В воскресенье этими туалетами пользовались жители близлежащих районов, а также люди, пришедшие в мэрию для оформления свидетельств о статусе пострадавших от стихийного бедствия. Мужчина в возрасте 60 с лишним лет отметил, что самые серьезные проблемы, с которыми сталкиваются люди во время стихийных бедствий, связаны с гигиеной и туалетами. По его словам, многие люди из его окружения находятся в эвакуационных центрах, и он очень рад возможности воспользоваться чистым туалетом. Сотрудник администрации города Цу, ответственный за туалетный трейлер, Такеучи Моринобу, отметил, что пока не ясно, когда будет восстановлена система канализации, но работающие туалеты очень важны. Он выразил надежду, что жители получат поддержку, удовлетворяющую их потребности. Администрация префектуры Кумамото сообщила, что после землетрясения подтверждена гибель 39 человек, включая один случай, предположительно косвенно связанный с бедствием, а 6183 человека по-прежнему находятся в эвакуационных центрах префектуры. По данным ЮНИСЕФ, по меньшей мере 300 детей, по поступившим сообщениям, были убиты в секторе Газа за 10 месяцев со времени вступления в силу договоренности о прекращении огня. Израиль то и дело наносит удары в секторе Газа, даже после того, как в октябре начала действовать эта договоренность с группировкой Хамас на основе мирного плана, реализуемого под руководством США. Израиль обвиняет эту исламистскую группировку в нарушении соглашения. Как сообщают местные власти, примерно за 10 месяцев по воскресенье включительно погибли более 1250 человек. ЮНИСЕФ подчеркнул, что все стороны должны защищать детей и призвал к соблюдению сторонами их обязательств в соответствии с международным правом. Офис НХК в секторе Газа взял интервью у женщины, у которой погибла 9-летняя дочь. Женщина рассказала, что пуля влетела в дверной проем, прошла через ее руку и вошла в грудь дочери, когда они укрывались в палатке. Как полагают, пуля была выпущена при неожиданной атаке беспилотника. По словам женщины, она страдает от утраты и вспоминает дочь каждый раз, когда видит вещи, которые остались после нее. Она отметила, девочка просто сидела в палатке и задалась вопросом, за что ей пришлось умереть. Женщина добавила, каждый день здесь есть такие дети, как моя дочь, подчеркнув, что единственное, чего хотят люди в Газе, это настоящего прекращения огня. Иран заявил, что не возобновит переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не выплатит компенсацию за то, что Тегеран называет нарушениями меморандума о понимании. Одно из иранских средств массовой информации в воскресенье сообщило о заявлениях министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи относительно возобновления судоходства в Ормузском проливе. Аракчи заявил, что в настоящее время Иран не ведет переговоров с США. Он указал, что Тегеран считает возобновление переговоров невозможным до тех пор, пока не будут урегулированы предполагаемые нарушения меморандума о понимании и пока Вашингтон не выплатит иранской стороне компенсацию за них. Аракчи также отметил, что переговоры между Ираном и Оманом по определению нового судоходного маршрута в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии. Однако министр подчеркнул, что это не означает, что пролив будет вновь открыт. По его словам, открытие этого водного пути зависит от выполнения ряда других условий. Как сообщил американский новостной сайт Axios, президент США Дональд Трамп дал понять, что готов допустить усиление экономического давления на Иран. Издание сослалось на высказывания Трампа, сделанные им в интервью в воскресенье. Трамп заявил, мы ведем с ними лишь полупереговоры. Мы просто наблюдаем за Ираном с его огромной инфляцией и отсутствием денег. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к поддержке, заявив, что, по его мнению, Северная Корея приняла решение направить в Россию десятки тысяч военнослужащих. В субботу Зеленский написал в социальных сетях о последних событиях, связанных с северокорейскими вооруженными силами.
Он заявил, что северные корейцы время от времени появляются на территории Российской Федерации. По словам Зеленского, сначала речь шла о сотнях, потом о тысячах, а теперь принято решение об отправке от 30 тысяч до 50 тысяч северокорейцев на российскую территорию. Зеленский также отметил, что на территории Украины были обнаружены фрагменты северокорейских ракет. Он заявил, совершенно ясно, что Северная Корея будет накапливать опыт современной войны, получать от России лицензии и получать от них все виды военных инструментов. По словам Зеленского, такое развитие событий с Северной Кореей может представлять угрозу для стран Азии. Он подчеркнул необходимость для Южной Кореи теснее сотрудничать с Украиной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимасу.
3: Нихоншоку ва кенкоу ни иин десу ё.
4: Коре наматамаго десу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимасу!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Нихоншоку ва кенкоу ни иин десу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре наматамаго десу ка?
0: Это сырое яйцо.
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ваташи наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: Со.
0: Понятно.
5: Джа натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Но, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца».
4: Наматамаго ва табераремасен.
0: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, «не можете есть». Табераремасен. Глагол таберу есть в потенциальном залоге будет звучать как табераререру, то есть могу есть. Табераререру в вежливой отрицательной форме будет табераремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
1: Не могу есть. Табераремасен.
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
1: Послушайте и повторите вслух.
6: Табераремасен. Наматамаго ва табераремасен. Наматамаго ва табераремасен.
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. таксан дословно означает «много», а «табете кудасай» – «пожалуйста, ешьте». Это глагол «таберу» в «т-форме», после которого стоит «кудасай».
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
1: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен в данном случае означает «простите». Ватаси – это я, сашими – сырая рыба, а табераремасен, как мы узнали, не могу есть.
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
6: Сашими ва табераремасен. Ватаси сашими ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси сашими ва табераремасен.
0: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это?
6: Эби. Эби.
0: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
4: Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен. Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен.
0: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина это?
6: Бутаник. Бутаник.
0: Попробуйте.
8: Сумимасен. Ваташи бутаник ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси бутанику ва табераремасен.
1: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли Там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
2: Итадакимас.
0: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочисоу сама дешита». Запомните обе фразы.
6: «Итадакимас»
0: говорится в начале, а
6: «Гочисоу сама дешита»
0: в конце приема пищи.
1: А теперь послушайте и повторите.
6: «Итадакимас». ごちそうさまでした.
1: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ.
4: これ生卵ですか?
3: はい.
4: すみません. 私生卵は食べられません.
5: そう. じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
0: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
1: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
0: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляются натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Но японские омлеты тоже популярны.
1: А европейские завтраки популярны?
0: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
1: В отелях подают японские завтраки?
0: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
1: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 10 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник японские синоптики вновь предупреждают о риске тепловых ударов. По данным ЮНИСЕФ, после соглашения о прекращении огня в секторе Газа погибли не менее 300 детей. Иран исключил возобновление переговоров до выплаты компенсации Соединенными Штатами. А теперь обо всем более подробно. Метеорологическое управление Японии прогнозирует в понедельник еще один день изнуряющего зноя для восточной и западной частей Японии и призывает население принимать меры профилактики теплового удара. По словам представителей управления, во вторник проходящий поблизости тайфун номер 15 может повлиять на погоду на восточной стороне страны. Как сообщило управление, дневные максимумы температуры воздуха в понедельник, как ожидается, достигнут 36 градусов по Цельсию в городах Кофу, Гифу, Оцу, Сага и Кумамото, а в городах Нагоя и Осака воздух прогреется до 35 градусов. Кроме того, в городе Хиросима ожидается 34 градуса, в городе Канадзава 32 градуса, а в центральной части Токио и городе Акита 31 градус. Для 7 из 47 японских префектур выпущены предупреждения о риске теплового удара. Власти призывают население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить жидкости и по возможности оставаться в тени при пребывании на свежем воздухе. По словам метеорологического управления, тайфун номер 15 в настоящее время движется в северном направлении над акваторией у восточного побережья Японии и во вторник, возможно, пройдет по траектории, довольно близкой к регионам Тохоку и Канто, то есть Косин. Это может вызвать сильный порывистый ветер на тихоокеанской стороне региона Тохоку, высокое волнение на море и усиливающиеся дожди у побережья. Дождь и волнение на море могут усилиться в регионе Канто. В префектуре Ниигата возможно усиление дождя и ветра. Власти призывают население быть начеку в связи с возможностью сильного ветра, высоких волн, схода оползней, затопления низколежащих территорий, а также повышения уровня воды в реках. Жителям рекомендуют следить за обновлениями информации. В эвакуационных центрах одного из городов префектуры Кумамото, где после сильного землетрясения в июле так и не работает водоснабжение, установлены портативные смывные туалеты. Как сообщила администрация префектуры, по состоянию на 14:00 в воскресенье без водоснабжения оставались около 34 770 домохозяйств в префектуре, из них 8470 в городе Уки. В этот город были отправлены портативные туалеты со всей страны. В субботу на парковке мэрии города Уки был установлен туалетный трейлер, отправленный из города Цу префектуры Мие в центральной Японии. В трейлере три туалетных кабинки для мужчин, для женщин и общие, которые могут воспользоваться также инвалиды-колясочники. В воскресенье этими туалетами пользовались жители близлежащих районов, а также люди, пришедшие в мэрию для оформления свидетельств о статусе пострадавших от стихийного бедствия. Мужчина в возрасте 60 с лишним лет отметил, что самые серьезные проблемы, с которыми сталкиваются люди во время стихийных бедствий, связаны с гигиеной и туалетами. По его словам, многие люди из его окружения находятся в эвакуационных центрах, и он очень рад возможности воспользоваться чистым туалетом. Сотрудник администрации города Цу, ответственный за туалетный трейлер, Такеучи Моринобу, отметил, что пока не ясно, когда будет восстановлена система канализации, но работающие туалеты очень важны. Он выразил надежду, что жители получат поддержку, удовлетворяющую их потребности. Администрация префектуры Кумамото сообщила, что после землетрясения подтверждена гибель 39 человек, включая один случай, предположительно косвенно связанный с бедствием, а 6183 человека по-прежнему находятся в эвакуационных центрах префектуры. По данным ЮНИСЕФ, по меньшей мере 300 детей, по поступившим сообщениям, были убиты в секторе Газа

за 10 месяцев со времени вступления в силу договоренности о прекращении огня. Израиль то и дело наносит удары в секторе Газа, даже после того, как в октябре начала действовать эта договоренность с группировкой «Хамас» на основе мирного плана, реализуемого под руководством США. Израиль обвиняет эту исламистскую группировку в нарушении соглашения. Как сообщают местные власти, примерно за 10 месяцев по воскресенье включительно погибли более 1250 человек. ЮНИСЕФ подчеркнул, что все стороны должны защищать детей и призвал к соблюдению сторонами их обязательств в соответствии с международным правом. Офис НХК в секторе Газа взял интервью у женщины, у которой погибла 9-летняя дочь. Женщина рассказала, что пуля влетела в дверной проем, прошла через ее руку и вошла в грудь дочери, когда они укрывались в палатке. Как полагают, пуля была выпущена при неожиданной атаке беспилотника. По словам женщины, она страдает от утраты и вспоминает дочь каждый раз, когда видит вещи, которые остались после нее. Она отметила, девочка просто сидела в палатке и задалась вопросом, за что ей пришлось умереть. Женщина добавила, каждый день здесь есть такие дети, как моя дочь, подчеркнув, что единственное, чего хотят люди в Газе, это настоящего прекращения огня. Иран заявил, что не возобновит переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не выплатит компенсацию за то, что Тегеран называет нарушениями меморандума о понимании. Одно из иранских средств массовой информации в воскресенье сообщило о заявлениях министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи относительно возобновления судоходства в Ормузском проливе. Аракчи заявил, что в настоящее время Иран не ведет переговоров с США. Он указал, что Тегеран считает возобновление переговоров невозможным до тех пор, пока не будут урегулированы предполагаемые нарушения меморандума о понимании и пока Вашингтон не выплатит иранской стороне компенсацию за них. Аракчи также отметил, что переговоры между Ираном и Оманом по определению нового судоходного маршрута в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии. Однако министр подчеркнул, что это не означает, что пролив будет вновь открыт. По его словам, открытие этого водного пути зависит от выполнения ряда других условий. Как сообщил американский новостной сайт Axios, президент США Дональд Трамп дал понять, что готов допустить усиление экономического давления на Иран. Издание сослалось на высказывания Трампа, сделанные им в интервью в воскресенье. Трамп заявил, мы ведем с ними лишь полупереговоры. Мы просто наблюдаем за Ираном с его огромной инфляцией и отсутствием денег. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к поддержке, заявив, что, по его мнению, Северная Корея приняла решение направить в Россию десятки тысяч военнослужащих. В субботу Зеленский написал в социальных сетях о последних событиях, связанных с северокорейскими вооруженными силами. Он заявил, что северные корейцы время от времени появляются на территории Российской Федерации. По словам Зеленского, сначала речь шла о сотнях, потом о тысячах, а теперь принято решение об отправке от 30 тысяч до 50 тысяч северокорейцев на российскую территорию. Зеленский также отметил, что на территории Украины были обнаружены фрагменты северокорейских ракет. Он заявил, совершенно ясно, что Северная Корея будет накапливать опыт современной войны, получать от России лицензии и получать от них все виды военных инструментов. По словам Зеленского, такое развитие событий с Северной Кореей может представлять угрозу для стран Азии. Он подчеркнул необходимость для Южной Кореи теснее сотрудничать с Украиной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте

0: тарелку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимас!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
0: японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
0: это сырое яйцо?
1: Харусан отвечает:
3: хай.
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ваташи, наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: со.
0: Понятно.
5: Джа, натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Но, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: «Я не ем сырые яйца». Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, не можете есть. Табераремасен. Глагол таберу – есть в потенциальном залоге будет звучать как таберареру, то есть «могу есть». Таберареру в вежливой отрицательной форме будет табераремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
1: Не могу есть. Табераремасен.
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
1: Послушайте и повторите вслух.
6: Табераремасен. Наматамаго ва табераремасен. Наматамаго ва табераремасен.
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. Таксан дословно означает «много», а табете кудасай – «пожалуйста, ешьте». Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
1: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен – в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «табераремасен», как мы узнали, «не могу есть».
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
6: «Сасими ва табераремасен». «Ватаси, сасими ва табераремасен». «Сумимасен». Ватаси, сашими ва табераремасен.
0: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
6: Эби. Эби.
0: Попробуйте.

0: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
1: Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен.
0: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина – это…
2: Бутанику. Бутанику.
0: Попробуйте.
3: Сумимасен. Ватаси бутанику ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси бутанику ва табераремасен.
4: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли Там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
5: Итадакимас.
0: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду, и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить. Гочисоу сама дешита. Запомните обе фразы.
2: Итадакимас.
0: Говорится в начале, а
2: Гочисоу сама дешита.
0: В конце приема пищи.
4: А теперь послушайте и повторите.
2: Итадакимас. Гочисоу сама дешита.
4: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
5: Итадакимас.
6: 日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。食いしん坊カイトにお任せ。
4: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
0: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
4: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
0: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляются натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Ну, японские омлеты тоже популярны.
4: А европейские завтраки популярны?
0: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
4: В отелях подают японские завтраки?
0: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
4: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 10 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник японские синоптики вновь предупреждают о риске тепловых ударов. По данным ЮНИСЕФ, после соглашения о прекращении огня в секторе Газа погибли не менее 300 детей. Иран исключил возобновление переговоров до выплаты компенсации Соединенными Штатами. А теперь обо всем более подробно. Метеорологическое управление Японии прогнозирует в понедельник еще один день изнуряющего зноя для восточной и западной частей Японии и призывает население принимать меры профилактики теплового удара. По словам представителей управления, во вторник проходящий поблизости тайфун номер 15 может повлиять на погоду на восточной стороне страны. Как сообщило управление, дневные максимумы температуры воздуха в понедельник, как ожидается, достигнут 36 градусов по Цельсию в городах Кофу, Гифу, Оцу, Сага и Кумамото, а в городах Нагоя и Осака воздух прогреется до 35 градусов. Кроме того, в городе Хиросима ожидается 34 градуса, в городе Канадзава 32 градуса, а в центральной части Токио и городе Акита 31 градус. Для 7 из 47 японских префектур выпущены предупреждения о риске теплового удара. Власти призывают население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить жидкости и по возможности оставаться в тени при пребывании на свежем воздухе. По словам метеорологического управления, тайфун номер 15 в настоящее время движется в северном направлении над акваторией у восточного побережья Японии и во вторник, возможно, пройдет по траектории, довольно близкой к регионам Тохоку и Канто, то есть Косин. Это может вызвать сильный порывистый ветер на тихоокеанской стороне региона Тохоку, высокое волнение на море и усиливающиеся дожди у побережья. Дождь и волнение на море могут усилиться в регионе Канто. В префектуре Ниигата возможно усиление дождя и ветра. Власти призывают население быть начеку в связи с возможностью сильного ветра, высоких волн, схода оползней, затопления низколежащих территорий, а также повышения уровня воды в реках. Жителям рекомендуют следить за обновлениями информации. В эвакуационных центрах одного из городов префектуры Кумамото, где после сильного землетрясения в июле так и не работает водоснабжение, установлены портативные смывные туалеты. Как сообщила администрация префектуры, по состоянию на 14:00 в воскресенье без водоснабжения оставались около 34 770 домохозяйств в префектуре, из них 8470 в городе Уки. В этот город были отправлены портативные туалеты со всей страны. В субботу на парковке мэрии города Уки был установлен туалетный трейлер, отправленный из города Цу префектуры Мие в центральной Японии. В трейлере три туалетных кабинки для мужчин, для женщин и общие, которые могут воспользоваться также инвалиды-колясочники. В воскресенье этими туалетами пользовались жители близлежащих районов, а также люди, пришедшие в мэрию для оформления свидетельств о статусе пострадавших от стихийного бедствия. Мужчина в возрасте 60 с лишним лет отметил, что самые серьезные проблемы, с которыми сталкиваются люди во время стихийных бедствий, связаны с гигиеной и туалетами. По его словам, многие люди из его окружения находятся в эвакуационных центрах, и он очень рад возможности воспользоваться чистым туалетом. Сотрудник администрации города Цу, ответственный за туалетный трейлер, Такеучи Моринобу, отметил, что пока не ясно, когда будет восстановлена система канализации, но работающие туалеты очень важны. Он выразил надежду, что жители получат поддержку, удовлетворяющую их потребности. Администрация префектуры Кумамото сообщила, что после землетрясения подтверждена гибель 39 человек, включая один случай, предположительно косвенно связанный с бедствием, а 6183 человека по-прежнему находятся в эвакуационных центрах префектуры. По данным ЮНИСЕФ, по меньшей мере 300 детей, по поступившим сообщениям, были убиты в секторе Газа за 10 месяцев со времени вступления в силу договоренности о прекращении огня.
Израиль то и дело наносит удары в секторе Газа, даже после того, как в октябре начала действовать эта договоренность с группировкой «Хамас» на основе мирного плана, реализуемого под руководством США. Израиль обвиняет эту исламистскую группировку в нарушении соглашения. Как сообщают местные власти, примерно за 10 месяцев по воскресенье включительно погибли более 1250 человек. ЮНИСЕФ подчеркнул, что все стороны должны защищать детей и призвал к соблюдению сторонами их обязательств в соответствии с международным правом. Офис NHK в секторе Газа взял интервью у женщины, у которой погибла 9-летняя дочь. Женщина рассказала, что пуля влетела в дверной проем, прошла через ее руку и вошла в грудь дочери, когда они укрывались в палатке. Как полагают, пуля была выпущена при неожиданной атаке беспилотника. По словам женщины, она страдает от утраты и вспоминает дочь каждый раз, когда видит вещи, которые остались после нее. Она отметила, девочка просто сидела в палатке и задалась вопросом, за что ей пришлось умереть. Женщина добавила, каждый день здесь есть такие дети, как моя дочь, подчеркнув, что единственное, чего хотят люди в Газе, это настоящего прекращения огня. Иран заявил, что не возобновит переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не выплатит компенсацию за то, что Тегеран называет нарушениями меморандума о понимании. Одно из иранских средств массовой информации в воскресенье сообщило о заявлениях министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи относительно возобновления судоходства в Ормузском проливе. Аракчи заявил, что в настоящее время Иран не ведет переговоров с США. Он указал, что Тегеран считает возобновление переговоров невозможным до тех пор, пока не будут урегулированы предполагаемые нарушения меморандума о понимании и пока Вашингтон не выплатит иранской стороне компенсацию за них. Аракчи также отметил, что переговоры между Ираном и Оманом по определению нового судоходного маршрута в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии. Однако министр подчеркнул, что это не означает, что пролив будет вновь открыт. По его словам, открытие этого водного пути зависит от выполнения ряда других условий. Как сообщил американский новостной сайт Axios, президент США Дональд Трамп дал понять, что готов допустить усиление экономического давления на Иран. Издание сослалось на высказывания Трампа, сделанные им в интервью в воскресенье. Трамп заявил, мы ведем с ними лишь полупереговоры. Мы просто наблюдаем за Ираном с его огромной инфляцией и отсутствием денег. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к поддержке, заявив, что, по его мнению, Северная Корея приняла решение направить в Россию десятки тысяч военнослужащих. В субботу Зеленский написал в социальных сетях о последних событиях, связанных с северокорейскими вооруженными силами. Он заявил, что северные корейцы время от времени появляются на территории Российской Федерации. По словам Зеленского, сначала речь шла о сотнях, потом о тысячах, а теперь принято решение об отправке от 30 тысяч до 50 тысяч северокорейцев на российскую территорию. Зеленский также отметил, что на территории Украины были обнаружены фрагменты северокорейских ракет. Он заявил, совершенно ясно, что Северная Корея будет накапливать опыт современной войны, получать от России лицензии и получать от них все виды военных инструментов. По словам Зеленского, такое развитие событий с Северной Кореей может представлять угрозу для стран Азии. Он подчеркнул необходимость для Южной Кореи теснее сотрудничать с Украиной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимас.
3: Японшоку ва кенкоу ни ин десу ё.
4: Коре нама тамаго десу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.

0: 3.
1: Коре наматамаго деска?
2: Это с яйцом.
0: Харусан отвечает.
3: Хай.
2: Да.
0: Извиняясь, там говорит.
1: Смимасен.
2: Простите.
1: Ваташи наматамаго ва табераремасен.
2: Я не ем сырые яйца.
0: Кайто отвечает.
4: Со.
2: Понятно.
4: Джа, натто му даме?
2: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
0: На что там радостно отвечает.
1: Натто дайски дес.
2: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
0: Ну, кажется, там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
2: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца».
1: Наматамаго ва табераремасен.
2: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, не можете есть. Табераремасен. Глагол «таберу» – «есть» в потенциальном залоге будет звучать как «табераррэру», то есть «могу есть». «Табераррэру» в вежливой отрицательной форме будет «табераремасен». А теперь запомните все слово целиком. «Табераремасен».
0: «Не могу есть. Табераремасен».
2: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
0: Послушайте и повторите вслух.
5: «Табераремасен». «Наматамаго ва табераремасен». «Наматамаго ва табераремасен».
2: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
6: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
2: Давайте разберем, что значат фразы.
6: Дозо, таксан табете кудасай.
0: Угощайтесь.
2: «Додзо» означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. «Таксан» дословно означает «много», а «табете кудасай» – «пожалуйста, ешьте». Это глагол «таберу» в «т-форме», после которого стоит «кудасай».
1: «Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен».
0: «Простите, я не ем сырую рыбу».
2: «Сумимасен» в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «табераремасен», как мы узнали, «не могу есть».
0: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
5: «Сасими ва табераремасен». «Ватаси сасими ва табераремасен». «Сумимасен». Ватаси сашими ва табераремасен.
2: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
5: Эби. Эби.
2: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
6: Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен.
2: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина – это…
5: Бутанику.

0: 豚肉。
1: Попробуйте.
2: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
3: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли там и кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
4: Итадакимас.
1: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить. Гочисоу сама дешита. Запомните обе фразы.
0: Итадакимас.
1: Говорится в начале, а
0: Гочисоу сама дешита.
1: В конце приема пищи.
3: А теперь послушайте и повторите.
0: Итадакимас. Гочисоу сама дешита.
3: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
1: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
4: Итадакимас.
5: 日本食は健康にいいんですよ。
6: これ、生卵ですか？
5: はい。
6: すみません。私、生卵は食べられません。
7: そう。じゃあ、納豆もダメ？
6: 納豆、大好きです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
1: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
3: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
1: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляются натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Ну, японские омлеты тоже популярны.
3: А европейские завтраки популярны?
1: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
3: В отелях подают японские завтраки?
1: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
3: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
3: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами. Токио.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 10 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник японские синоптики вновь предупреждают о риске тепловых ударов. По данным ЮНИСЕФ, после соглашения о прекращении огня в секторе Газа погибли не менее 300 детей. Иран исключил возобновление переговоров до выплаты компенсации Соединенными Штатами. А теперь обо всем более подробно. Метеорологическое управление Японии прогнозирует в понедельник еще один день изнуряющего зноя для восточной и западной частей Японии и призывает население принимать меры профилактики теплового удара. По словам представителей управления, во вторник проходящий поблизости тайфун номер 15 может повлиять на погоду на восточной стороне страны. Как сообщило управление, дневные максимумы температуры воздуха в понедельник, как ожидается, достигнут 36 градусов по Цельсию в городах Кофу, Гифу, Оцу, Сага и Кумамото, а в городах Нагоя и Осака воздух прогреется до 35 градусов. Кроме того, в городе Хиросима ожидается 34 градуса, в городе Канадзава 32 градуса, а в центральной части Токио и городе Акита 31 градус. Для 7 из 47 японских префектур выпущены предупреждения о риске теплового удара. Власти призывают население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить жидкости и по возможности оставаться в тени при пребывании на свежем воздухе. По словам метеорологического управления, тайфун номер 15 в настоящее время движется в северном направлении над акваторией у восточного побережья Японии и во вторник, возможно, пройдет по траектории, довольно близкой к регионам Тохоку и Канто, то есть Косин. Это может вызвать сильный порывистый ветер на тихоокеанской стороне региона Тохоку, высокое волнение на море и усиливающиеся дожди у побережья. Дождь и волнение на море могут усилиться в регионе Канто. В префектуре Ниигата возможно усиление дождя и ветра. Власти призывают население быть начеку в связи с возможностью сильного ветра, высоких волн, схода оползней, затопления низколежащих территорий, а также повышения уровня воды в реках. Жителям рекомендуют следить за обновлениями информации. В эвакуационных центрах одного из городов префектуры Кумамото, где после сильного землетрясения в июле так и не работает водоснабжение, установлены портативные смывные туалеты. Как сообщила администрация префектуры, по состоянию на 14:00 в воскресенье без водоснабжения оставались около 34 770 домохозяйств в префектуре, из них 8 470 в городе Уки. В этот город были отправлены портативные туалеты со всей страны. В субботу на парковке мэрии города Уки был установлен туалетный трейлер, отправленный из города Цу префектуры Мие в центральной Японии. В трейлере три туалетных кабинки для мужчин, для женщин и общие, которые могут воспользоваться также инвалиды-колясочники. В воскресенье этими туалетами пользовались жители близлежащих районов, а также люди, пришедшие в мэрию для оформления свидетельств о статусе пострадавших от стихийного бедствия. Мужчина в возрасте 60 с лишним лет отметил, что самые серьезные проблемы, с которыми сталкиваются люди во время стихийных бедствий, связаны с гигиеной и туалетами. По его словам, многие люди из его окружения находятся в эвакуационных центрах, и он очень рад возможности воспользоваться чистым туалетом. Сотрудник администрации города Цу, ответственный за туалетный трейлер, Такеучи Моринобу, отметил, что пока не ясно, когда будет восстановлена система канализации, но работающие туалеты очень важны. Он выразил надежду, что жители получат поддержку, удовлетворяющую их потребности. Администрация префектуры Кумамото сообщила, что после землетрясения подтверждена гибель 39 человек, включая один случай, предположительно косвенно связанный с бедствием, а 6183 человека по-прежнему находятся в эвакуационных центрах префектуры. По данным ЮНИСЕФ, по меньшей мере 300 детей, по поступившим сообщениям, были убиты в секторе Газа за 10 месяцев со времени вступления в силу договоренности о прекращении огня.
Израиль то и дело наносит удары в секторе Газа, даже после того, как в октябре начала действовать эта договоренность с группировкой «Хамас» на основе мирного плана, реализуемого под руководством США. Израиль обвиняет эту исламистскую группировку в нарушении соглашения. Как сообщают местные власти, примерно за 10 месяцев по воскресенье включительно погибли более 1250 человек. ЮНИСЕФ подчеркнул, что все стороны должны защищать детей и призвал к соблюдению сторонами их обязательств в соответствии с международным правом. Офис НХК в секторе Газа взял интервью у женщины, у которой погибла 9-летняя дочь. Женщина рассказала, что пуля влетела в дверной проем, прошла через ее руку и вошла в грудь дочери, когда они укрывались в палатке. Как полагают, пуля была выпущена при неожиданной атаке беспилотника. По словам женщины, она страдает от утраты и вспоминает дочь каждый раз, когда видит вещи, которые остались после нее. Она отметила, девочка просто сидела в палатке и задалась вопросом, за что ей пришлось умереть. Женщина добавила, каждый день здесь есть такие дети, как моя дочь, подчеркнув, что единственное, чего хотят люди в Газе, это настоящего прекращения огня. Иран заявил, что не возобновит переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не выплатит компенсацию за то, что Тегеран называет нарушениями меморандума о понимании. Одно из иранских средств массовой информации в воскресенье сообщило о заявлениях министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи относительно возобновления судоходства в Ормузском проливе. Аракчи заявил, что в настоящее время Иран не ведет переговоров с США. Он указал, что Тегеран считает возобновление переговоров невозможным до тех пор, пока не будут урегулированы предполагаемые нарушения меморандума о понимании и пока Вашингтон не выплатит иранской стороне компенсацию за них. Аракчи также отметил, что переговоры между Ираном и Оманом по определению нового судоходного маршрута в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии. Однако министр подчеркнул, что это не означает, что пролив будет вновь открыт. По его словам, открытие этого водного пути зависит от выполнения ряда других условий. Как сообщил американский новостной сайт Axios, президент США Дональд Трамп дал понять, что готов допустить усиление экономического давления на Иран. Издание сослалось на высказывания Трампа, сделанные им в интервью в воскресенье. Трамп заявил, мы ведем с ними лишь полупереговоры. Мы просто наблюдаем за Ираном с его огромной инфляцией и отсутствием денег. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к поддержке, заявив, что, по его мнению, Северная Корея приняла решение направить в Россию десятки тысяч военнослужащих. В субботу Зеленский написал в социальных сетях о последних событиях, связанных с северокорейскими вооруженными силами. Он заявил, что северные корейцы время от времени появляются на территории Российской Федерации. По словам Зеленского, сначала речь шла о сотнях, потом о тысячах, а теперь принято решение об отправке от 30 тысяч до 50 тысяч северокорейцев на российскую территорию. Зеленский также отметил, что на территории Украины были обнаружены фрагменты северокорейских ракет. Он заявил, совершенно ясно, что Северная Корея будет накапливать опыт современной войны, получать от России лицензии и получать от них все виды военных инструментов. По словам Зеленского, такое развитие событий с Северной Кореей может представлять угрозу для стран Азии. Он подчеркнул необходимость для Южной Кореи теснее сотрудничать с Украиной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы

познакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 10 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник японские синоптики вновь предупреждают о риске тепловых ударов. По данным ЮНИСЕФ, после соглашения о прекращении огня в секторе Газа погибли не менее 300 детей. Иран исключил возобновление переговоров до выплаты компенсации Соединенными Штатами. А теперь обо всем более подробно. Метеорологическое управление Японии прогнозирует в понедельник еще один день изнуряющего зноя для восточной и западной частей Японии и призывает население принимать меры профилактики теплового удара. По словам представителей управления, во вторник проходящий поблизости тайфун номер 15 может повлиять на погоду на восточной стороне страны. Как сообщило управление, дневные максимумы температуры воздуха в понедельник, как ожидается, достигнут 36 градусов по Цельсию в городах Кофу, Гифу, Оцу, Сага и Кумамото, а в городах Нагоя и Осака воздух прогреется до 35 градусов. Кроме того, в городе Хиросима ожидается 34 градуса, в городе Канадзава 32 градуса, а в центральной части Токио и городе Акита 31 градус. Для 7 из 47 японских префектур выпущены предупреждения о риске теплового удара. Власти призывают население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить жидкости и по возможности оставаться в тени при пребывании на свежем воздухе. По словам метеорологического управления, тайфун номер 15 в настоящее время движется в северном направлении над акваторией у восточного побережья Японии и во вторник, возможно, пройдет по траектории, довольно близкой к регионам Тохоку и Канто, то есть Косин. Это может вызвать сильный порывистый ветер на тихоокеанской стороне региона Тохоку, высокое волнение на море и усиливающиеся дожди у побережья. Дождь и волнение на море могут усилиться в регионе Канто. В префектуре Ниигата возможно усиление дождя и ветра. Власти призывают население быть начеку в связи с возможностью сильного ветра, высоких волн, схода оползней, затопления низколежащих территорий, а также повышения уровня воды в реках. Жителям рекомендуют следить за обновлениями информации. В эвакуационных центрах одного из городов префектуры Кумамото, где после сильного землетрясения в июле так и не работает водоснабжение, установлены портативные смывные туалеты. Как сообщила администрация префектуры, по состоянию на 14:00 в воскресенье без водоснабжения оставались около 34 770 домохозяйств в префектуре, из них 8470 в городе Уки. В этот город были отправлены портативные туалеты со всей страны. В субботу на парковке мэрии города Уки был установлен туалетный трейлер, отправленный из города Цу префектуры Мие в центральной Японии. В трейлере три туалетных кабинки для мужчин, для женщин и общие, которые могут воспользоваться также инвалиды-колясочники. В воскресенье этими туалетами пользовались жители близлежащих районов, а также люди, пришедшие в мэрию для оформления свидетельств о статусе пострадавших от стихийного бедствия. Мужчина в возрасте 60 с лишним лет отметил, что самые серьезные проблемы, с которыми сталкиваются люди во время стихийных бедствий, связаны с гигиеной и туалетами. По его словам, многие люди из его окружения находятся в эвакуационных центрах, и он очень рад возможности воспользоваться чистым туалетом. Сотрудник администрации города Цу, ответственный за туалетный трейлер, Такеучи Моринобу, отметил, что пока не ясно, когда будет восстановлена система канализации, но работающие туалеты очень важны. Он выразил надежду, что жители получат поддержку, удовлетворяющую их потребности. Администрация префектуры Кумамото сообщила, что после землетрясения подтверждена гибель 39 человек, включая один случай, предположительно косвенно связанный с бедствием, а 6180

73 человека по-прежнему находятся в эвакуационных центрах префектуры. По данным ЮНИСЕФ, по меньшей мере 300 детей, по поступившим сообщениям, были убиты в секторе Газа за 10 месяцев со времени вступления в силу договоренности о прекращении огня. Израиль то и дело наносит удары в секторе Газа, даже после того, как в октябре начала действовать эта договоренность с группировкой «Хамас» на основе мирного плана, реализуемого под руководством США. Израиль обвиняет эту исламистскую группировку в нарушении соглашения. Как сообщают местные власти, примерно за 10 месяцев по воскресенье включительно погибли более 1250 человек. ЮНИСЕФ подчеркнул, что все стороны должны защищать детей и призвал к соблюдению сторонами их обязательств в соответствии с международным правом. Офис НХК в секторе Газа взял интервью у женщины, у которой погибла 9-летняя дочь. Женщина рассказала, что пуля влетела в дверной проем, прошла через ее руку и вошла в грудь дочери, когда они укрывались в палатке. Как полагают, пуля была выпущена при неожиданной атаке беспилотника. По словам женщины, она страдает от утраты и вспоминает дочь каждый раз, когда видит вещи, которые остались после нее. Она отметила, девочка просто сидела в палатке и задалась вопросом, за что ей пришлось умереть. Женщина добавила, каждый день здесь есть такие дети, как моя дочь, подчеркнув, что единственное, чего хотят люди в Газе, это настоящего прекращения огня. Иран заявил, что не возобновит переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не выплатит компенсацию за то, что Тегеран называет нарушениями меморандума о понимании. Одно из иранских средств массовой информации в воскресенье сообщило о заявлениях министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи относительно возобновления судоходства в Ормузском проливе. Аракчи заявил, что в настоящее время Иран не ведет переговоров с США. Он указал, что Тегеран считает возобновление переговоров невозможным до тех пор, пока не будут урегулированы предполагаемые нарушения меморандума о понимании и пока Вашингтон не выплатит иранской стороне компенсацию за них. Аракчи также отметил, что переговоры между Ираном и Оманом по определению нового судоходного маршрута в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии. Однако министр подчеркнул, что это не означает, что пролив будет вновь открыт. По его словам, открытие этого водного пути зависит от выполнения ряда других условий. Как сообщил американский новостной сайт Axios, президент США Дональд Трамп дал понять, что готов допустить усиление экономического давления на Иран. Издание сослалось на высказывания Трампа, сделанные им в интервью в воскресенье. Трамп заявил, мы ведем с ними лишь полупереговоры. Мы просто наблюдаем за Ираном с его огромной инфляцией и отсутствием денег. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к поддержке, заявив, что, по его мнению, Северная Корея приняла решение направить в Россию десятки тысяч военнослужащих. В субботу Зеленский написал в социальных сетях о последних событиях, связанных с северокорейскими вооруженными силами. Он заявил, что северные корейцы время от времени появляются на территории Российской Федерации. По словам Зеленского, сначала речь шла о сотнях, потом о тысячах, а теперь принято решение об отправке от 30 тысяч до 50 тысяч северокорейцев на российскую территорию. Зеленский также отметил, что на территории Украины были обнаружены фрагменты северокорейских ракет. Он заявил, совершенно ясно, что Северная Корея будет накапливать опыт современной войны, получать от России лицензии и получать от них все виды военных инструментов. По словам Зеленского, такое развитие событий с Северной Кореей может представлять угрозу для стран Азии. Он подчеркнул необходимость для Южной Кореи теснее сотрудничать с Украиной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимасу.
3: Нихоншоку ва кенкоу ни ии дэсу ё.
4: Коре наматамаго дэсу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимасу!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Нихоншоку ва кенкоу ни ии дэсу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре наматамаго дэсу ка?
0: Это сырое яйцо.
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ваташи наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: Со.
0: Понятно.
5: Джа натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Но, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца».
4: Наматамаго ва табераремасен.
0: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, «не можете есть». Табераремасен. Глагол таберу есть в потенциальном залоге будет звучать как табераререру, то есть могу есть. Табераререру в вежливой отрицательной форме будет табераремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
1: Не могу есть. Табераремасен.
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
1: Послушайте и повторите вслух.
6: Табераремасен. Наматамаго ва табераремасен. Наматамаго ва табераремасен.
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. таксан дословно означает «много», а «табете кудасай» – «пожалуйста, ешьте». Это глагол «таберу» в «т-форме», после которого стоит «кудасай».
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
1: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен в данном случае означает «простите». Ватаси – это я. Сашими – сырая рыба. А табераремасен, как мы узнали, не могу есть.
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
6: Сашими ва табераремасен. Ватаси сашими ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси сашими ва табераремасен.
0: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
6: Эби. Эби.
0: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
4: Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен. Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен.
0: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина это
6: бутаник. Бутаник.
0: Попробуйте.
8: Сумимасен. Ваташи бутаник ва табераремасен. Сумимасен. Ваташи бутанику ва табераремасен.
1: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли Там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
2: Итадакимас.
0: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду, и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочсоу сама дешита». Запомните обе фразы.
6: Итадакимас.
0: Говорится в начале, а
6: Гочсоу сама дешита.
0: В конце приема пищи.
1: А теперь послушайте и повторите.
6: Итадакимас. ごちそうさまでした.
1: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ.
4: これ生卵ですか?
3: はい.
4: すみません. 私生卵は食べられません.
5: そう. じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
0: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
1: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
0: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляется натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Но японские омлеты тоже популярны.
1: А европейские завтраки популярны?
0: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
1: В отелях подают японские завтраки?
0: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
1: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц.

Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 10 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник японские синоптики вновь предупреждают о риске тепловых ударов. По данным ЮНИСЕФ, после соглашения о прекращении огня в секторе Газа погибли не менее 300 детей. Иран исключил возобновление переговоров до выплаты компенсации Соединенными Штатами. А теперь обо всем более подробно. Метеорологическое управление Японии прогнозирует в понедельник еще один день изнуряющего зноя для восточной и западной частей Японии и призывает население принимать меры профилактики теплового удара. По словам представителей управления, во вторник проходящий поблизости тайфун номер 15 может повлиять на погоду на восточной стороне страны. Как сообщило управление, дневные максимумы температуры воздуха в понедельник, как ожидается, достигнут 36 градусов по Цельсию в городах Кофу, Гифу, Оцу, Сага и Кумамото, а в городах Нагоя и Осака воздух прогреется до 35 градусов. Кроме того, в городе Хиросима ожидается 34 градуса, в городе Канадзава 32 градуса, а в центральной части Токио и городе Акита 31 градус. Для 7 из 47 японских префектур выпущены предупреждения о риске теплового удара. Власти призывают население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить жидкости и по возможности оставаться в тени при пребывании на свежем воздухе. По словам метеорологического управления, тайфун номер 15 в настоящее время движется в северном направлении над акваторией у восточного побережья Японии и во вторник, возможно, пройдет по траектории, довольно близкой к регионам Тохоку и Канто, то есть Косин. Это может вызвать сильный порывистый ветер на тихоокеанской стороне региона Тохоку, высокое волнение на море и усиливающиеся дожди у побережья. Дождь и волнение на море могут усилиться в регионе Канто. В префектуре Ниигата возможно усиление дождя и ветра. Власти призывают население быть начеку в связи с возможностью сильного ветра, высоких волн, схода оползней, затопления низколежащих территорий, а также повышения уровня воды в реках. Жителям рекомендуют следить за обновлениями информации. В эвакуационных центрах одного из городов префектуры Кумамото, где после сильного землетрясения в июле так и не работает водоснабжение, установлены портативные смывные туалеты. Как сообщила администрация префектуры, по состоянию на 14:00 в воскресенье без водоснабжения оставались около 34 770 домохозяйств в префектуре, из них 8470 в городе Уки. В этот город были отправлены портативные туалеты со всей страны. В субботу на парковке мэрии города Уки был установлен туалетный трейлер, отправленный из города Цу префектуры Мие в центральной Японии. В трейлере три туалетных кабинки для мужчин, для женщин и общие, которые могут воспользоваться также инвалиды-колясочники. В воскресенье этими туалетами пользовались жители близлежащих районов, а также люди, пришедшие в мэрию для оформления свидетельств о статусе пострадавших от стихийного бедствия. Мужчина в возрасте 60 с лишним лет отметил, что самые серьезные проблемы, с которыми сталкиваются люди во время стихийных бедствий, связаны с гигиеной и туалетами. По его словам, многие люди из его окружения находятся в эвакуационных центрах, и он очень рад возможности воспользоваться чистым туалетом. Сотрудник администрации города Цу, ответственный за туалетный трейлер, Такеучи Моринобу, отметил, что пока не ясно, когда будет восстановлена система канализации, но работающие туалеты очень важны. Он выразил надежду, что жители получат поддержку, удовлетворяющую их потребности. Администрация префектуры Кумамото сообщила, что после землетрясения подтверждена гибель 39 человек, включая один случай, предположительно косвенно связанный с бедствием, а 6183 человека по-прежнему находятся в эвакуационных центрах префектуры. По данным ЮНИСЕФ, по меньшей мере 300 детей, по поступившим сообщениям, были убиты в секторе Газа за 10 месяцев со времени вступления в силу договоренности о прекращении огня.
Израиль то и дело наносит удары в секторе Газа, даже после того, как в октябре начала действовать эта договоренность с группировкой «Хамас» на основе мирного плана, реализуемого под руководством США. Израиль обвиняет эту исламистскую группировку в нарушении соглашения. Как сообщают местные власти, примерно за 10 месяцев по воскресенье включительно погибли более 1250 человек. ЮНИСЕФ подчеркнул, что все стороны должны защищать детей и призвал к соблюдению сторонами их обязательств в соответствии с международным правом. Офис НХК в секторе Газа взял интервью у женщины, у которой погибла 9-летняя дочь. Женщина рассказала, что пуля влетела в дверной проем, прошла через ее руку и вошла в грудь дочери, когда они укрывались в палатке. Как полагают, пуля была выпущена при неожиданной атаке беспилотника. По словам женщины, она страдает от утраты и вспоминает дочь каждый раз, когда видит вещи, которые остались после нее. Она отметила, девочка просто сидела в палатке и задалась вопросом, за что ей пришлось умереть. Женщина добавила, каждый день здесь есть такие дети, как моя дочь, подчеркнув, что единственное, чего хотят люди в Газе, это настоящего прекращения огня. Иран заявил, что не возобновит переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не выплатит компенсацию за то, что Тегеран называет нарушениями меморандума о понимании. Одно из иранских средств массовой информации в воскресенье сообщило о заявлениях министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи относительно возобновления судоходства в Ормузском проливе. Аракчи заявил, что в настоящее время Иран не ведет переговоров с США. Он указал, что Тегеран считает возобновление переговоров невозможным до тех пор, пока не будут урегулированы предполагаемые нарушения меморандума о понимании и пока Вашингтон не выплатит иранской стороне компенсацию за них. Аракчи также отметил, что переговоры между Ираном и Оманом по определению нового судоходного маршрута в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии. Однако министр подчеркнул, что это не означает, что пролив будет вновь открыт. По его словам, открытие этого водного пути зависит от выполнения ряда других условий. Как сообщил американский новостной сайт Axios, президент США Дональд Трамп дал понять, что готов допустить усиление экономического давления на Иран. Издание сослалось на высказывания Трампа, сделанные им в интервью в воскресенье. Трамп заявил, мы ведем с ними лишь полупереговоры. Мы просто наблюдаем за Ираном с его огромной инфляцией и отсутствием денег. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к поддержке, заявив, что, по его мнению, Северная Корея приняла решение направить в Россию десятки тысяч военнослужащих. В субботу Зеленский написал в социальных сетях о последних событиях, связанных с северокорейскими вооруженными силами. Он заявил, что северные корейцы время от времени появляются на территории Российской Федерации. По словам Зеленского, сначала речь шла о сотнях, потом о тысячах, а теперь принято решение об отправке от 30 тысяч до 50 тысяч северокорейцев на российскую территорию. Зеленский также отметил, что на территории Украины были обнаружены фрагменты северокорейских ракет. Он заявил, совершенно ясно, что Северная Корея будет накапливать опыт современной войны, получать от России лицензии и получать от них все виды военных инструментов. По словам Зеленского, такое развитие событий с Северной Кореей может представлять угрозу для стран Азии. Он подчеркнул необходимость для Южной Кореи теснее сотрудничать с Украиной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。
3: すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
3: Итадакимас!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
0: японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
0: это сырое яйцо?
1: Харусан отвечает:
2: хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
2: Смимасен.
0: Простите.
2: Ватаси наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
3: Со.
0: Понятно.
3: Джа натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
2: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Ну, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца». Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, «не можете есть». Табераремасен. Глагол таберу есть в потенциальном залоге будет звучать как таберареру, то есть могу есть. Таберареру в вежливой отрицательной форме будет табераремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
1: Не могу есть. Табераремасен.
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Табераремасен». «Наматамаго ва табераремасен». «Наматамаго ва табераремасен».
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
5: Дозо, таксан табете кудасай.
2: Сумимасен, ватаси сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
5: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. таксан дословно означает много, а табете кудасай – пожалуйста, ешьте. Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
2: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
1: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен в данном случае означает «простите». Ватаси – это я. Сашими.

0: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это?
1: Эби. Эби.
0: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
2: Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен.
0: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина это?
1: Бутаник. Бутаник.
0: Попробуйте.
3: Сумимасен. Ватаси бутаник ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси бутаник ва табераремасен.
4: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли Там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
5: Итадакимас.
0: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду, и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить. Гочисоу сама дешита. Запомните обе фразы.
1: Итадакимас.
0: Говорится в начале, а
1: гочисоу сама дешита.
0: В конце приема пищи.
4: А теперь послушайте и повторите.
1: Итадакимас. Гочисоу сама дешита.
4: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
5: Итадакимас.
6: 日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
0: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
4: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
0: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляются натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Но японские омлеты тоже популярны.
4: А европейские завтраки популярны?
0: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
4: В отелях подают японские завтраки?
0: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
4: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.